0: Фонтан FM.
1: Этот месяц мы посвятили менеджерам смены, людям, которые знают ответы еще до того, как прозвучали вопросы. Кажется, они умеют управлять временем, очередями и настроением команды одновременно. Месяц подходит к завершению, но благодарность никогда не выходит из графика. Признавай коллег. Отправляй сообщение через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobaka.chicken.fm и через форму обратной связи на сайте chicken.fm.

0: суперкоманда. Мой наставник.
1: Милата Марина Гучаевна, заместитель директора ресторана «Доватора». Город Владикавказ. Большую поддержку оказывает нас территориальный управляющий Анжела Пасифова. Также наш директор Аракелова Анжела. Ну, то есть в основном самая такая большая поддержка от них идет. Также наш HR-директор, он тоже всегда помогает, если нужна бывает какая-то помощь, совет. Всегда выручает, это вот Умарова Зарета.
0: Ростикс. Всегда заботится.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: В Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00.
1: Звучит точно!
2: Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Chicken FM. Сегодня суббота, день с особой атмосферой. И даже если ты на смене, внутри все равно чуть больше легкости. Ну, поскольку весна, музыка, движение, все это делает день живее. Так что сегодня ловим хороший вайп и не забываем делиться им с командой. Оставайся вместе с нами на нашей волне.
2: Всегда на твоей стороне. Всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: Команда. Амбициозность.
1: Я директор ресторана «Ростикс» Новоясневский, Галимова, Резида. У меня здесь на пятачке еще два ресторана «Ростикс», и мы как бы с ними так немножечко конкурируем, но по-доброму, потому что мы общаемся все-таки между собой, директора. Ну, как бы, знаете, не упасть в грязь лицом, наверное, да, обслужить как можно больше гостей, меньше жалоб, наверное, получить. Это же все-таки показатель того, как мы работаем, если у нас меньше жалоб. А, и появление постоянных гостей. Потому что приятно видеть, когда к тебе человек приходит практически каждый день.
0: «Ростикс»

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Chicken FM.
0: Радио большой команды.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Ростикс. Менеджеры смены, вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

люди часто говорят, можешь даже не мечтать, это все не вариант, это кто решает, что тебе

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Савин Дмитрий, директор ресторана «Ростикс» Канавинский, Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в «Рост 2.0». Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравления. Что же помогло добиться такого высокого результата? Это то, что мой ресторан открылся 24 декабря 2025 года, и с самого первого дня, еще до открытия ресторана, я обучал команду соблюдению стандартов и высокой дисциплине работы. Когда я проводил сертификации, я фокусировал сотрудников на гостеприимство и внимание к каждому гостю на одном уровне с соблюдением всех стандартов по пищевой безопасности. И все, чему я учил свою команду с первых дней работы, это то, что мы должны обеспечивать высокий сервис и соблюдать стандарты пищевой безопасности для того, чтобы гости получали превосходный опыт от посещения нашего ресторана и возвращались к нам снова. Это и помогло нам добиться высокой оценки «Рост».
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении «Рост»?
2: Высоких результатов помогает достигать моя дружная, сплоченная команда, которая заряжена на результат. И у моей команды развиты такие ценности, как фокус на гостя, командная работа и амбициозность.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за «Рост»?
2: Мой секрет успеха в том, что у меня амбициозная, заряженная и дружная команда, которая каждый день работает для обеспечения крутого гостевого опыта, выполняя стандарты нашего бренда и обеспечивает вкус и качество.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Свою команду менеджеров: Голованову Екатерину, Слатанова Эдуарда, Матюнину Екатерину и Комарову Веронику. Спасибо ребятам за крутое проявление командной работы, амбициозность, тебе в то, что все возможно, и достижение крутых результатов не только по рост, но и в гостевом опыте, да, высокая оценка NPS по году, хорошая скорость обслуживания. Это все заслуга ребят, и я хотел бы им сказать большое-большое спасибо за их работу, ежедневный вклад в наше общее дело.
0: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.

0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.
1: Это пацанский мув. Братух, не обессудь, но ты везешь шпану. Когда водила про...

Acoustics ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Acoustics. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Acoustics. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Acoustics», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00.
1: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет, у нас очень талантливая команда. И рубрика «Музыка нашей команды» — это тому подтверждением. Если у тебя есть свои песни, либо музыка, либо ты поешь, пишешь биты какие-то, присылай их нам на почту radiosobaka.chicken.fm, и, возможно, твой трек зазвучит в эфире нашей корпоративной волны. Почему бы не начать свою личную минуту славы? Отправляй свою работу, не стесняйся, покажи всем, на что ты способен.

0: Команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Мадина Усалемова, я директор ресторана «Ростик» от «Нефть Народная» в Санкт-Петербурге. Я хожу на донорство стабильно, и несколько вот сотрудников тоже со мной.
0: «Ростик» – командная работа – это наша ценность.

0: музыка нашей команды.
1: Привет, команда «Ростик». Здесь Виолетта, Ростик Стайга, город Братск, Иркутская область. Сейчас прозвучит моя песня BLXXD Honeywood Bay Lesta. Этот трек подарит вам заряд позитива. Слушайте и наслаждайтесь.

наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.

0: Месяц менеджера смены «Ростикс». Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Chicken FM.
0: Включай амбиции, достигай большего.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть. Chicken FM.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: В эфире Чикен FM, всем привет. Вот настроение штука заразительная. Один человек приходит с позитивом, и вся команда начинает работать легче. Поэтому сегодня давайте сделаем такой простой челлендж. Улыбнулся чуть больше обычного. Иногда этого уже достаточно, чтобы день стал лучше. Так что, друзья, улыбайтесь. Повод для этого точно не нужен.

0: Забота о гостях.
1: Я директор ресторана «Ростик Новоясневский», Галимова Резида. Мы стараемся обслужить очень хорошо, чтобы им понравилось, они к нам снова пришли.
0: Командная работа. Командное радио «Чикен ФМ».

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Rostix. Радуем уникальным вкусом, гарантируем качество, скорость и незабываемость.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Ростикс. Менеджеры смены, вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken нижнее подчеркивание FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой!

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Высокая оценка в рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Катя, я директор ресторана «Ростик» с Плотникова, город Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравление. Наш результат – это прежде всего выполнение ожиданий перед нашими гостями и компанией. Слаженная работа моей команды над операционным мастерством и атмосферой в ресторане заслужила грейд A.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении рост?
2: Ну, во-первых, я всегда пропагандирую в своих ресторанах ценность командная работа, потому что вместе мы сила. Ну и, конечно же, амбициозность, ведь наш ресторан юбилейный, и хочется поддержать этот особенный статус 700-го ресторана отличными результатами.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Наш главный рецепт успеха – это каждодневная работа над ошибками, соблюдение ценностей компании и чтобы

0: бы команда всегда смотрела в одно направление с директором.
1: Кого бы ты хотела признать в эфире Chicken FM?
0: Я хочу признать свою команду менеджеров, Свету, Настю, Кристину, Максима и Дениса, ведь это моя опора, поддержка и мотивация на успех. А также всем пожелать успешных Рост
2: 2.0. Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Это Chicken FM, а это Вика из ресторана «Ростикс Уральская» в Екатеринбурге. Вика передает привет всем своим сотрудникам на смене и желаю выжить в 50-50. Надеюсь, все поняли, а мы Вике передаем персональный привет. Ребята, пишите chicken.fm.
2: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Всегда на твоей стороне. Всегда на твоей волне.
2: Chicken FM.

0: And brown eyes. Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор.
1: Работа в Rostix – однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Rostix?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Chicken

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет, сегодня суббота и субботний вечер, время немного выдохнуть. Музыка играет, неделя почти позади, а впереди еще целое воскресенье. Также не забывай ловить хорошие моменты даже в обычных рабочих днях. И да, дай пять тем, кто был рядом с тобой всю эту неделю. Мы вместе, ребята.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Я директор ресторана «Ростикс» Новоясневский, Галимова Резида. Ну, вообще, команда у меня такая, я ее считаю своей семьей. Я думаю, они точно так же считают меня своей семьей. Ну, то есть у нас очень дружный коллектив. Многие ребята у меня работают больше 2 лет. То есть достаточно такой сплоченный коллектив. Новеньких мы тоже принимаем активно.
0: Chicken FM. Радио большой команды с большим сердцем.

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонг. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного дня.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM, Ростик, Золотая Миля на связи, Артем Кисляк. И Артем передает привет своей команде, директору ресторана, прекрасной, очаровательной и всеми любимой Елене. Желаю хороших продаж, выполнения результатов и замечательного настроения.
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем добрый день, меня зовут Шапотин Андрей, я занимаю должность директора ресторана «Калининград», площадь Калинина, 26А.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Этот результат – итог слаженной работы команды. Что помогло нам достичь такой оценки? Первое – это, конечно же, коучинговые визиты в МД-аудите, которые играют ключевую роль в

0: Явление операционных узких мест в ресторане. Анализ отклонений позволяет нам реагировать на проблемы, своевременно принимать корректирующие меры. Помогает достижению результатов также и анализ обратной связи гостей. Отзывы гостей и мониторинг жалоб содействуют выявлению слабых мест в обслуживании и в стандартах, которые мы быстро устраняли и фиксировали как улучшение. Также мы поощряем инициативу сотрудников, которые находят и устраняют проблемы. Создаем атмосферу, где сотрудники не боятся сообщить о несоответствии, а предложить улучшение.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении рост?
0: Ценности компании, конечно же, являются ключевым фактором нашего развития. В частности, я бы хотел отметить две ценности, которые для меня сыграли существенную роль в успешном прохождении рост 2.0. Это амбициозность и командная работа. Сначала амбициозность задает вектор развития, формирует общую атмосферу. Далее уже вдохновляющие масштабные цели мотивируют команду преодолевать ограничения и достигать чего-то большего. Но сами по себе амбиции остаются лишь идеи, пока команда не воплотит их в реальность. Тем самым взаимодействие амбиций и слаженной командной работы позволяет добиваться поставленных целей и получать высокий результат.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
0: Конечно, самое главное – это показывать реальные процессы, создавать доброжелательную атмосферу. Но из основных факторов я бы выделил следующее. Анализ предыдущих ростотчетов с целью выявления отклонений в работе ресторанов. Этот этап играет немаловажную роль, поскольку ростотчеты и отклонения помогают нам определить и проработать слабые места и направления по блокам в собственном ресторане. Еще ключевым фактором предотвращения отклонений и повышения эффективности ресторана лежит на распределение задач между менеджерами по системе 4. Четкие зоны ответственности – это как фундамент для достижения максимальных операционных и финансовых показателей. Это готовность к новым вызовам и достижению побед.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
0: В первую очередь хочу выразить искреннюю благодарность всей команде «Калининград Южный вокзал», включая административно-управленческий персонал. Ваша слаженная работа и вовлеченность стали залогом нашего общего успеха. Без вашего вклада достижение столь высоких результатов было бы, конечно же, невозможным. Также отдельное спасибо моему территориально управляющему Боевой Раисе и маркет-менеджеру Дмитрию Макаркину. Вы всегда рядом, готовы помочь и оперативно решить любой вопрос. Это поистине бесценно. И хочу отметить рост специалиста Нарана, который был впервые у нас в Калининграде. Наран, спасибо тебе за такую теплую и дружелюбную атмосферу, за то, что с радостью отвечал на все наши вопросы. Ваши замечания помогли нам устранить все слабые места в ресторане.
2: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Продолжаем наш марафон добрых слов. На связи Никита из ресторана «Ростикс Минина» в Нижнем Новгороде. Никита передает привет своей команде, желает хороших продаж, отличного настроения и также поздравляет заместителя директора Алину. Желаю ей всего лучшего, дальнейшего развития и успехов в начинаниях.
2: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно.
2: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.
0: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Top Hit и Настя Негода представляют самые лучшие треки и самые горячие новинки недели. Это Top Hit Chart. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции программа «Топ Хит Чарт», которую для вас сегодня веду я, Настя Негода, актриса и певица. И как всегда, в ближайший час я представляю вам главные хиты радио интернета, лучшие работы молодых артистов и, конечно, звездные новинки. А еще я расскажу вам о концерте «Топ Хит Лайв» с участием звезд и совсем новых артистов, за которых вы больше всего голосовали на tophit.ru и в социальных сетях. Я была ведущей этого концерта и с удовольствием поделюсь с вами подробностями. Ну а сегодняшнюю программу я хочу начать с премьеры своего нового трека «Дива», за который многие из вас отдали свои голоса в группе «Топ Хит ВК».

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Ну а прямо сейчас мы запускаем обратный отсчет нашего хит-парада. Трек-лист открывает группа «Тестостерон» с абсолютно новым хитом «Катерина». Премьера этого трека состоялась на концерте «Топ-хит-лайв» 20 мая, а сегодня он добрался и до нашего хит-парада. Встречайте!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Наши следующие герои – отличные артисты, авторы всенародных хитов, мои коллеги по ведению топ-хит-чарта, участники группы «Добро» Миша и Ваня Заситкевичи. В прошлом выпуске нашего хит-парада ребята запремьерили свой новый хит «Море». Привет! А сегодня трек уже стоит в ротации на сотни радиостанций и набрал больше 25 тысяч эфиров. Что ж, встречайте «Добро» и «Море, привет!»
0: 14-е.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Я директор ресторана «Ростик» Новоясенский, Галимова Резида. Ну, во-первых, стабильная компания. Во-вторых, большой поток разных людей. Какие-то новые задачи каждый раз перед директором становятся. И еще мне импонирует, что здесь больше заботятся о людях, конечно же.
2: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростик».
0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, у нас в гостях еще один участник топ-хит-лайв Саша Санта. До того, как стать известным исполнителем и добраться до нашего хит-парада, Санта написал огромное количество хитов для Сергея Жукова, Полины Гагариной и Стаса Пьехи. Затем были успешные выступления на «Новой волне» в проекте «Главная сцена» и яркое начало сольной карьеры. И сегодня Саша Санта исполняет у нас свой новый хит «Вместо тысячи», который собрал больше всего голосов в группе топ-хит ВК.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, всем привет, кто присоединился к нам только что. В эфире вашей любимой радиостанции «Топ Хит Чарт» и его ведущая Настя Негода. И у нас на очереди группа «Винтаж» и ее солистка Аня Плетнева со своим хитом «Малахит». Трек уверенно набирает обороты и за полтора месяца ротации уже прозвучал в эфире больше 100 000 раз. Мне остается пожелать «Малахиту» долгой и счастливой жизни в сердцах слушателей и нажать play прямо сейчас.
0: 12-е место.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Релиз трека, который прозвучит в нашем хит-параде сейчас, состоялся неделю назад. Тем не менее, я решила включить его в наш трек-лист. Причина проста. Я отлично знаю артистов, записавших эту песню, и уверена, что их очередной релиз станет одним из самых заметных хитов 2026 года. Встречайте, Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».
0: 11 место.

0: Связи с командой.
1: Еще одно сообщение в эфире нам написала Екатерина из Сызрани, Ростик Смангора. Екатерина выражает благодарность всем менеджерам из всех ресторанов за колоссальный труд. Вся работа держится на ваших сильных плечах. Поздравляю с праздником и вы лучшие!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Я в Ростикс. Зажигаю с командой Chicken FM.
2: Chicken FM.
0: Let's go!
3: Лучшие хиты молодых артистов в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
4: Друзья, прямо сейчас к нам с вами присоединяются молодые артисты со своими хитами. Перед тем, как зазвучат их треки, я хочу напомнить, что именно благодаря вашему активному голосованию в группе Top Hit VK мы включили новичков в лайнап концерта Top Hit Live, и для них выступление на одной сцене со звездами стало незабываемым опытом. Голосуйте за музыку, которая вам нравится. От ваших лайков зависит судьба песен и артистов. Погружаюсь в себя. Федорковский, победитель голосования ВК.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, не забывайте топхит.ру, группы Топ-хит ВК и Телеграм, ваши лайки, ваша поддержка. Это реально помогает нам, артистам, почувствовать вашу любовь и вашу признательность. С вами в эфире Настя Негода, а в компании со мной прямо сейчас настоящая красотка Кая, которая подарила вторую жизнь суперхиту Игоря Саруханова «Желаю тебе». Кавер Каи в ротации на десятках станций уже набрал больше 30 тысяч эфиров, а сама Кая фантастически исполнила эту песню на Топ Хит Лайв. Желаю этой артистке блестящей карьеры и, конечно, ставлю ее хит в эфир нашего хит-парада.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода. И прямо сейчас к нам присоединяется Анна Асти и Дима Билан с хитом под «Эпилог». Несмотря на такое пессимистическое, я бы даже сказала, фатальное название, «Эпилог» Анны и Димы набирает популярность бешеными темпами. Трек ротирует уже 120 радиостанций, и он уверенно движется к вершинам чартов. Встречайте!

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: И у нас в хит-параде сегодня еще одна эксклюзивная звездная премьера. Свой новый летний хит нам дарит группа «Градусы». «На ресницах» — так называется этот трек. Встречайте.
0: Восьмое место.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
2: Привет, представься, пожалуйста.
3: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Твит Ивантеевка».
2: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
3: Благодарю. Наш высокий результат – это совокупность общей работы команды, начиная с ночника, заканчивая мною. Так как мой ресторан считается еще молодым, моя задача как директора была наладить высокий стандарт работы и поддерживать его на ежедневной основе.
2: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
3: Учитывая вышесказанное, я бы выделил две основные ценности, повлияющие на результат. Амбициозность и командная работа.
2: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
3: Выделите зоны роста в ресторане и работать над ними. Для себя я выбрал три основные категории. Чистота, продукт и сотрудники. Слаженная работа рядовых работников, четкое распределение ответственности и ежедневный контроль чистоты принесли свои плоды.
2: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
3: Хочу много кого признать. Мою любимую жену за поддержку, команду за результат. Отдельно я хочу сказать гигантское спасибо территориальному управляющему Маралу Рахату за поддержку.
1: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.
4: Даем стиля. Chicken FM.
5: Лучшие хиты недели в программе Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
6: Друзья, с ресниц участников группы «Градусы» мы перемещаемся на малиновую луну группы «Моя Мишель». Это первая новинка группы в этом году. И несмотря на то, что песня всего месяц в эфире, у нее уже за сотни тысяч эфиров на 150 радиостанциях. Я думаю, что по итогам года этот трек точно будет номинирован на лучший хит с женским вокалом. Так это или нет, мы узнаем 26 ноября, когда в Москве состоится церемония вручения музыкальных наград Top Hit Music Awards. Ну а прямо сейчас «Моя Мишель» на малиновой луне играет в нашем хит-параде.
5: Седьмое место.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, далее у нас на очереди Матвей Мельников или просто Мот. В конце февраля Матвей зарелизил трек «Намек на нас». На сегодня песня набрала более 270 тысяч эфиров и уверенно движется в топы чартов и на радио, и в интернете. В общем, «Намек» — еще один потенциальный хит года. А Мот, как минимум, номинант на лучшего артиста 2026 года. Встречайте Мота и его «Намек на нас» в программе «Топ-хит-чарта».
0: Шестое место.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негода. Новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели.

0: всегда добиваемся крутых результатов.
1: Ценность в действии.
0: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
1: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы.
2: Добежал? Молодец! Работа есть в Ростикс.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
3: Друзья, это были звездные премьеры этой недели, и я, Настя Негода, снова и снова напоминаю вам tophit.ru, группы «Топ Хит» ВК и в Телеграм. Нам, артистам, нужны ваши лайки и ваша поддержка. А прямо сейчас мы переходим к пятерке топ-хитов недели, которую открывает «Елка» и ее апрельский трек «Проще». Встречайте!
1: Пятое место.

0: Чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, у нас еще одна звездная премьера, мимо которой я никак не могла пройти. Сергей Жуков и группа «Руки вверх» только что, буквально пару дней назад, представили свой первый в этом году релиз, который называется «Холодно». Но, как мне кажется, этот трек имеет все шансы стать самым горячим хитом этого лета, а то и всего 2026 года.
0: Четвертое место.

0: хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Наша следующая героиня – это Мия Бойко. Марина когда-то прославилась треком «Ты мой Пикачу». Ну а сегодня она в основном поет про себя и свои достоинства. И я, как девушка и как ее подруга, ее очень хорошо понимаю. Себя не похвалишь, никто про тебя не вспомнит, так что приходится над этим постоянно работать. Новый хит Марины называется «Экспонат». И на прошлой неделе этот трек круто залетел в российский интернет-чарт, встал в ротацию на радио и, конечно, появился в нашем хит-параде. Мия Бойко, «Экспонат». Встречайте.
0: Третье место.

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Chicken FM. Готов к движу?
0: Chicken FM. Жарим хиты. Let's go!
2: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
3: Серебро у нас сегодня опять уходит коллабу трех парней. Мота, Хчо и Баинди, которые записали лирический трек «Шаде», который сегодня рвет абсолютно все радио, интернет-чарты топ-хит. А это значит, что обязательно сейчас зазвучит и в нашем хит-параде.
2: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Ну а золото сегодня у нас с вами получает Мари Краймбрери. Ее хит «Давай не ждать». И это первое место Марины не случайно. Трек «Давай не ждать» играет на 200 радиостанциях и за 2 месяца ротации прозвучал более 350 тысяч раз. Ну а мы в нашем чарте просто еще раз подчеркиваем, кто из артистов сегодня на вершине. Итак, золото недели получает Мари Краймбрери и ее «Давай не ждать».
0: Лидер топ-чарта.

0: друзья, наш хит-парад завершается. Весь последний час с вами провела я, актриса, певица, ведущая Настя Негода. В компании с самыми популярными российскими артистами и хитами. Спасибо, что вы были все это время вместе со мной. Подписывайтесь на мои социальные сети, заходите на tophit.ru, смотрите чарты, слушайте самые популярные хиты радио интернета. До встречи в новых выпусках программы и, конечно, на моих концертах. Пока-пока!
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТа ровно через неделю. В Москве 9 утра, а в Самаре 10.
2: Звучит точно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Твой трек в эфире Chicken FM? Да, запросто. Есть рубрика «Заказ принят». Это место, где ты решаешь, что будет звучать в эфире. Заходи в телеграм-канал Явростикс, открой закреп и оставь голосовуху с приветом и песней. Включай радио и лови свой момент. А правила и детали, да, ждут тебя в закрепе.
0: Chicken FM. Четкий бит, два

0: команда. Мой наставник.
1: Я директор ресторана «Ростик» с Новоясневский, Галимова Резида. Да, все мне помогают. У нас дружный коллектив. Я могу обратиться к любому директору и к любому ТУ, и все обязательно помогут. Прям конкретно кого-то выделить не могу, потому что я могу действительно обратиться кому угодно, и мне помогут в любом вопросе. То есть настолько вот здесь вот сплоченная команда.
2: Работа, работа, работа.
0: Is Frostix.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Это имба.
3: Chicken FM рулит.
4: Turn it up. It's chicken time.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в

0: Связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Юлии Андреевой из ресторана People's Park в Улан-Удэ. Дорогие наши менеджеры смены Ростик, спасибо вам за то, что вы настоящие капитаны наших смен. Вы держите все под контролем, вдохновляете команду и делаете так, чтобы каждый гость уходил довольным. Ваша энергия, внимание к деталям и умение решать любые задачи – это то, на чем держится наш успех. Пусть работа будет в радость, смены проходят легко, а рядом всегда будут надежные коллеги и благодарные гости. Крепкого здоровья, отличного настроения и побольше приятных моментов в жизни. С благодарностью и теплом. Юлия Андреева из ресторана «Ростикс People's Park» в Улан-Удэ.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм «Chicken», нижнее подчеркивание «FM». Электронная почта radio@chicken.fm.
2: «Chicken FM» звучит сочно.

0: Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.
1: Я в Ростикс. Ловлю движ. Чикен FM.
0: Качает день и ночь. Чикен FM.

0: FM.
1: Этот месяц мы посвятили менеджерам смены, людям, которые знают ответы еще до того, как прозвучали вопросы. Кажется, они умеют управлять временем, очередями и настроением команды одновременно. Месяц подходит к завершению, но благодарность никогда не выходит из графика. Признавай коллег. Отправляй сообщение через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobaka.chicken.fm и через форму обратной связи на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM.

0: команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. В целом наш ресторан в городе является не только на территории, но и в городе является самым товарооборотным рестораном. Каждые новогодние каникулы мы делаем рекорды по товарообороту.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы на волне Chicken FM. Следующее сообщение от Тамилы Захаровой из ресторана «Ростикс Щелковская» в Москве. Тамила признает свою команду ресторана «Ростикс Щелковская» за проходной результат «Рост 2.0». Вы большие молодцы. Спасибо за ответственный подход к работе и выполнение всех поставленных задач.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Тема «Есть в Rostix» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».
2: Я в Rostix.
3: На полную.
4: Amazing sound.
5: Chicken FM. Всегда в движении.
6: Welcome.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Миров Иван, я из ресторана Росикс Хасыгина, Санкт-Петербург, и я хочу посвятить следующий трек своему менеджеру смены, самой лучшей, Годяевой Таисе.
2: Друзья!

лидеров Ростикс. Про людей. Ценность – эффективная коммуникация. Добросовестная работа в зале и на кухне держится на взаимном уважении. Мы учимся общаться без лишних эмоций, четко доносить информацию и всегда слышать друг друга в запарах. Компетенция в действии. Четко и структурированно доношу информацию. Уважительно и корректно общаюсь на любом уровне. Аргументирую точку зрения, выделяя преимущества. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, команда Ростикс. С вами программа «Музыка со вкусом». С вами Никита, и сегодня в эфире будет что-то очень необычное. Гость сегодняшней программы – Future Bass. Это не про тяжесть, а про свет. Узнаваемые черты жанра – это яркие искристые синтезаторы, модулирующий бас и этот непередаваемый эффект «вау-вау» в дропе, родившийся где-то на стыке трэпа и чилвейва, идеально передает смесь радости и легкой грусти. И поэтому, чтобы позволить вам увидеть этот звук, включаю трек Avicii Levels. Ну а я с вами пока прощаюсь, услышимся с вами где-нибудь еще.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, я Умурзаков Насимжан, директор ресторана «Ростикс Аура» Новосибирск.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо. Результат такой достигнут благодаря командной работе. Мы все работали слаженно, как единый механизм. Каждый сотрудник понимает важность этого события. И на Росаудите все выполнили свою работу на отлично.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Из корпоративных ценностей хочу выделить командную работу. Только вместе мы можем достигнуть любые поставленные задачи. Также важна ценность забота о гостях. Мы ежедневно с улыбкой и с радостью приветствуем каждого гостя. Благодаря этому обеспечиваем безупречный сервис и гостеманию.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Главный секрет успеха – это нацеленность на результат. Мы всегда целимся на Луну и добиваемся поставленной задачи. Соответственно, грейд А в прошлом Рост-аудите – это отличный показатель наших стараний и усилий. А над отклонениями мы еще поработаем.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу признать всю команду Ростикс Аура Новосибирск. Ребята, вы мастера своего дела, вы лучшие, я вас люблю.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Ростикс Семенова на связи в Тюмени. Нам передает привет Лариса, передает привет всей своей команде Ростикс Семенова. Ребята, вклад каждого из вас незаменим. Не останавливайтесь на достигнутом, и у вас все получится. Знаете, вы работаете в команде мечты, которую мы создадим вместе.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Chicken FM звучит сочно.

Амбассадоры Ростикс. Это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс». Находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: FM.
1: Этот месяц мы посвятили менеджерам смены, людям, которые знают ответы еще до того, как прозвучали вопросы. Кажется, они умеют управлять временем, очередями и настроением команды одновременно. Месяц подходит к завершению, но благодарность никогда не выходит из графика. Признавай коллег. Отправляй сообщение через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobaka.chicken.fm и через форму обратной связи на сайте chicken.fm.
2: Vibe Frostix.

0: Команда. Большое сердце.
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторана «Лайнер» город Пермь. Менеджер смены у меня младший буквально вот зимой выходила, давала ребенку игрушку. В качестве, по-моему, просто так.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Эфир Chicken FM продолжаем сообщением из Нижнего Новгорода. 700 ресторан Плотникова от Светланы Сабановой сообщение. Светлана передает привет своей любимой команде Плотникова. Желаю менеджеру смены Денису Пухову достижения самых лучших результатов на смене. А своему директору Кате лучики солнышка и лето.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM звучит сочно.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Наш эфир продолжается сообщением из ресторана «Ростик Семенова» в Тюмени. Нам пишет Самандар. Самандар хотел бы передать привет команде «Ростик Семенова» в Тюмени и пожелать мега-классного проведения смены. Тебе, Самандар, огромный привет от нас. Ребята, помните, любое событие может стать поводом для отправки сообщения в эфир. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная

Weekend FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken нижнее подчеркивание FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту. radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой!

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00. Звучит
1: точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в теле.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Chicken FM. Сегодня суббота, день с особой атмосферой. И даже если ты на смене, внутри все равно чуть больше легкости. Ну, поскольку весна, музыка, движение, все это делает день живее. Так что сегодня ловим хороший вайп и не забываем делиться им с командой. Оставайся вместе с нами на нашей волне.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. Ну, в целом, команда ресторана, ну, в том числе кассиры, очень внимательно относятся к каждому гостю, проявляют гостеприимство, заботу. Также у нас есть и постоянные гости, которые к нам приходят. Например, есть женщина, которая к нам приходит каждую неделю и заказывает баскет, напиток и картошку. И вот кассиры уже знают точно, что она к нам пришла, что она закажет, и всегда доброжелательно к ней относятся, и заранее уже готовит ее заказ.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Ростик с Плотникова выходит на связь. Екатерине пишут ребята огромный привет. Поздравляем с юбилейным рестораном. Желаем высоких продаж и поменьше стресса. С любовью, крыски. Смайлик. Мы поздравляем Екатерину также. И, ребята, присоединяйтесь к эфиру.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Работа в Rostix однозначно плюс вайб.
2: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
2: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Rostix?
2: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавrostix.ru, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
3: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
1: Работа есть в Rostix.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь. И хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Даем стиля. Chikin FM.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Командная работа – наша корпоративная ценность. Мы работаем вместе, уважаем индивидуальность каждого, выполняем обещания и открыты для обратной связи.
0: Ценность в действии.
1: Я ценю вклад каждого коллеги и понимаю, что вместе мы достигаем большего. Я активно сотрудничаю и поддерживаю открытое общение внутри команды.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
2: Я Бростикс. На полную.
3: Amazing sound.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Chicken FM. Четкий бит твоей смены.

0: процентов рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Зорин Артем, директор ресторана «Кварц Подольск».
1: Поздравляем с высокой оценкой в рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Отмечу, что ресторан и ранее показывал стабильно высокие результаты, а столь высокая оценка – это закономерный результат вложенных усилий моих и моей команды, пролитого пота и затраченного времени, и, конечно же, выстроенных систем в ресторане.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении рост?
2: Безусловно, это командная работа, стопроцентная самоотдача каждого члена команды и амбициозность. Мы стремились к такому результату, и мы его получили.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Необходима вовлеченность каждого сотрудника, каждого менеджера. За один день невозможно подготовиться к аудиту. Необходима планомерная работа каждый день. Тогда и результат будет соответствующий.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Я хотел бы признать всю мою дружную команду ресторана «Кварц» за их самоотверженный труд и своего территориального управляющего Ольгу Голобурдон за наставничество и веру в прорывной результат. Большое им всем спасибо.
0: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Это Chicken FM, а это Наталья из ресторана «Ростикс Лента» в Кемерове. Всем классного дня, дорогие коллеги. Сибирь дождалась лета. Всех обнимаю и желаю позитивного настроя на космические продажи. Спасибо тебе, Наташа. В Сибири огромный привет. И, ребята, вне зависимости от того, в каком вы регионе, пишите нам.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Chicken FM. Готов к движу?
1: Chicken FM.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Просыпайся! Работа есть в Ростикс.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет, у нас очень талантливая команда. И рубрика «Музыка нашей команды» — это тому подтверждением. Если у тебя есть свои песни, либо музыка, либо ты поешь, пишешь биты какие-то, присылай их нам на почту radiosobaka.chicken.fm, и, возможно, твой трек зазвучит в эфире нашей корпоративной волны. Почему бы не начать свою личную минуту славы? Отправляй свою работу, не стесняйся, покажи всем, на что ты способен.
2: Музыка в стиле «Ростикс».

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. Так как у нас ресторан высокотоварооборотный, то вне работы получается встречаться очень редко. В основном это какие-то командообразующие мероприятия. Но в целом мы, конечно же, в ресторане поддерживаем командный дух, признаем постоянно друг друга, также признаем сотрудников и своих коллег на платформе «Recognition».

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шляхова Екатерина» и «Юнусова Ада», ресторана «Рости»,

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жаркий сезон, горячие хиты –

0: Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Радио Chicken FM.
2: Я в Ростикс.
3: А

0: Chicken FM. Поговорим.
1: В эфире Chicken FM, всем привет. Вот настроение штука заразительная. Один человек приходит с позитивом, и вся команда начинает работать легче. Поэтому сегодня давайте сделаем такой простой челлендж. Улыбнулся чуть больше обычного. Иногда этого уже достаточно, чтобы день стал лучше. Так что, друзья, улыбайтесь. Повод для этого точно не нужен. Chicken FM.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. Изначально, конечно, я пришла как студентка подработать, заработать себе на какие-то растраты. Но в последующем осталась в команде, потому что люблю свою работу за людей, которых она

0: мая мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Rostix. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Rostix – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Rostix. Настроение есть.
3: Я в Rostix. Ловлю вайб.
4: With pleasure. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком Never Lie. Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: лидеров Ростикс. Про людей. Ценность управления командой. Смена бьет рекорды, когда каждый понимает смысл общей цели. Лидер Ростикс не просто раздает задачи, он делит ответственность, сам следует правилам и вовремя замечает успехи ребят. Компетенция в действии. Объясняю команде глубокий смысл целей. Сам следую обещаниям и правилам компании. Замечаю успехи сотрудников и открыто хвалю. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: в Ростикс.
1: Привет, команда Ростикс. Это программа «Музыка со вкусом». С вами Никита из ресторана «Ростикс Юность», поэтому готовьтесь улыбаться до ушей. Сегодня в гостях «Хэппи Хардкор». Представьте, ураганная скорость в 160-180 ударов в минуту. Но вместо агрессии детские или эйфорические мелодии и ускоренные вокалы. Это чистый серотонин. И чтобы получить дозу радости, включаю вам прекрасного музыкального исполнителя диджей Сёрл. Уверен, у вас поднимется настроение. Но я с вами пока прощаюсь. До скорого!

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Савин Дмитрий, директор ресторана «Ростикс» Канавинский, Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в «Рост 2.0». Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравления. Что же помогло добиться такого высокого результата? Это то, что мой ресторан открылся 24 декабря 2025 года, и с самого первого дня, еще до открытия ресторана, я обучал команду соблюдению стандартов и высокой дисциплине работы. Когда я проводил сертификации, я фокусировал сотрудников на гостеприимство и внимание к соблюдению стандартов и высокой дисциплине работы. Когда я проводил сертификации, я фокусировал сотрудников на гостеприимство и внимание к каждому гостю на одном уровне.

0: команде при прохождении рост.
1: Высоких результатов помогает достигать моя дружно сплоченная команда, которая заряжена на результат. И у моей команды развиты такие ценности, как фокус на гостя, командная работа и амбициозность.
0: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
1: Мой секрет успеха в том, что у меня амбициозная, заряженная и дружная команда, которая каждый день работает для обеспечения крутого гостевого опыта, выполняя стандарты нашего бренда и обеспечивает вкус и качество.
0: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
1: Свою команду менеджеров: Голованову Екатерину, Сватанова Эдуарда, Матюнину Екатерину и Комарову Веронику. Спасибо ребятам за крутое проявление командной работы, амбициозность, тебе в то, что все возможно, и достижение крутых результатов не только по росту, но и в гостевом опыте, да, высокая оценка NPS по году, хорошая скорость обслуживания. Это все заслуга ребят, и я хотел бы им сказать большое-большое спасибо за их работу и ежедневный вклад в наше общее дело.
2: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.
3: Chicken FM звучит сочно.

0: быть амбассадором Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Я в Ростикс. Зажигаю с командой Chicken FM.
3: Chicken FM.
1: Let's go!

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет! Сегодня суббота и субботний вечер, время немного выдохнуть. Музыка играет, неделя почти позади, а впереди еще целое воскресенье. Также не забывай ловить хорошие моменты даже в обычных рабочих днях. И да, дай 5 тем, кто был рядом с тобой всю эту неделю. Мы вместе, ребята.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Калачева Анна, я директор ресторана «Акварель» Волгоград. Наставником своим я могу назвать нашего территориального управляющего, это Гребнева Ирина. Она всегда помогает, поддерживает, проводит различные коучинги для того, чтобы мы росли и развивались.

0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Александр Потапов. Работаю в ресторане «Олимпик» в городе Астрахани. Трек называется «Олимпик Ростикс».

В наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Chicken FM. Звучит сочно.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
1: Работа, работа, работа.
2: Из Фростикс.

0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Это имба.
2: Chicken FM рулит.
3: Turn it up, it's chicken time.

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Бывают смены, когда все идет как по нотам. Гости довольны, команда на одной волне, а задачи закрываются быстрее, чем заканчивается любимый соус. Такие дни не случаются сами по себе. Их создают люди рядом с нами. Те, кто поддерживает, помогает, заряжает хорошим настроением. Не забывай замечать таких коллег, благодарить их и признавать. Через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobaka.chicken.fm или через портал chicken.fm.
0: Вайб в розис.

0: Команда. Амбициозность.
1: Добрый день, меня зовут Юля Цой, ресторан Ликино Дулёва, должности директор ресторана. Мы очень хотим всегда быть лучшим, и мы в прошлом году были лучшие по всем показателям. Мы получили массу удовольствия, массу признания от руководителей и по НПСу, и по ростам, и по товарообороту, и самое основное – это по EBITDA. У меня ресторан был убыточный, мы вывели ресторан из убыточности, и этим гордимся, и принесли очень большую EBITDA для компании.
0: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в росте.

мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся!

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Мирфуан, я из Санкт-Петербурга, ресторан «Росикс» Косыгина 30. Хочу посвятить данный трек своему лучшему плейс-менеджеру Рядчику Веронике.
2: Друзья, хочу сегодня поздравить

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.
2: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.

0: высокая оценка в Рост 2.0 рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Катя, я директор ресторана «Ростик» с Плотникова, город Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в «Рост 2.0». Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравление. Наш результат – это прежде всего выполнение ожиданий перед нашими гостями и компанией. Слаженная работа моей команды над операционным мастерством и атмосферой в ресторане заслужила грейд A.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении «Рост»?
2: Ну, во-первых, я всегда пропагандирую в своих ресторанах ценность командная работа, потому что вместе мы сила. Ну и, конечно же, амбициозность, ведь наш ресторан юбилейный, и хочется поддержать этот особенный статус 700-го ресторана отличными результатами.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Наш главный рецепт успеха – это каждодневная работа над ошибками, соблюдение ценностей компании и чтобы команда всегда смотрела в одно направление с директором.
1: Кого бы ты хотела признать в эфире Chicken FM?
2: Я хочу признать свою команду менеджеров Свету, Настю, Кристину, Максима и Дениса, ведь это моя опора, поддержка и мотивация на успех. А также всем пожелать успешных Рост 2.0.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.
3: Chicken FM звучит сочно.

0: стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Я в Ростикс.
3: На полную.
2: Amazing sound.
4: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16. Звучит
1: сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Твой трек в эфире Chicken FM? Да, запросто. Есть рубрика «Заказ принят». Это место, где ты решаешь, что будет звучать в эфире. Заходи в телеграм-канал Гавростикс, открой закреп и оставь голосовуху с приветом и песней. Включай радио и лови свой момент. А правила и детали, да, ждут тебя в закрепе.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Добрый день, меня зовут Юля Цой, ресторан «Лихино» Дулёва. В должности директор ресторана. У нас очень классный коллектив, мы этим очень гордимся. У меня в ресторане более 80% ребят, которые отработали больше года в нашем ресторане. У нас очень классная атмосфера, и это отмечает не только персонал, еще гости, которые к нам приходят, видят и отмечают, говорят, что у нас очень много тех ребят, которые давно-давно работают в нашей компании. Этим мы, конечно, гордимся. Да, у нас есть определенные традиции. Мы, например, поздравляем друг друга с днем рождения обязательно. Это прям как для нас очень важно. Соответственно, именинник угощается нас всегда, а мы, соответственно, дарим имениннику подарки. И очень много интересных подарков дарят мне, как директору сюрпризы устраивают нас и мои сотрудники, которые очень приятно меня удивляют. Поэтому тут атмосфера в коллективе очень хорошая. Спасибо огромное.

0: Weekend FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщения принимаем в Telegram. Собачка Chicken нижнее подчеркивание FM. И по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту. Радио Собачка Chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Сочный бит есть в Ростикс. Это Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.

0: Будь ясен, светил и всегда воссияет.
1: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
2: Chikin FM. Звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем добрый день, меня зовут Шапотин Андрей, я занимаю должность директора ресторана «Калининград», площадь Калинина, 26А.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Этот результат – итог слаженной работы команды. Что помогло нам достичь такой оценки? Первое – это, конечно же, коучинговые визиты в МД-аудите, которые играют ключевую роль в выявлении операционных узких мест в ресторане. Анализ отклонений позволяет нам реагировать на проблемы, своевременно принимать корректирующие меры. Помогает достижение результатов также и анализ обратной связи гостей. Отзывы гостей и мониторинг жалоб содействуют выявлению слабых мест в обслуживании и в стандартах, которые мы быстро устраняли и фиксировали как улучшение. Также мы поощряем инициативу сотрудников, которые находят и устраняют проблемы. Создаем атмосферу, где сотрудники не боятся сообщить о несоответствии, а предложить улучшение.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении? Ценности компании,
2: конечно же, являются ключевым

0: рецептам успеха? Как ресторану получить оценку А за рост?
1: Конечно. Самое главное – это показывать реальные процессы, создавать доброжелательную атмосферу. Но из основных факторов я бы выделил следующее. Анализ предыдущих ростотчетов с целью выявления отклонений в работе ресторанов. Этот этап играет немаловажную роль, поскольку ростотчеты и отклонения помогают нам определить и проработать слабые места и направления по блокам в собственном ресторане. Еще ключевым фактором предотвращения отклонений и повышения эффективности ресторана лежит на распределении задач между менеджерами по системе 4. Четкие зоны ответственности – это как фундамент для достижения максимальных операционных и финансовых показателей. Это готовность к новым вызовам и достижение побед.
0: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: В первую очередь хочу выразить искреннюю благодарность всей команде «Калининград Южный вокзал», включая административно-управленческий персонал. Ваша слаженная работа и вовлеченность стали залогом нашего общего успеха. Без вашего вклада достижение столь высоких результатов было бы, конечно же, невозможным. Также отдельное спасибо моему территориальному управляющему Боевой Раисе и маркет-менеджеру Дмитрию Макаркину. Вы всегда рядом, готовы помочь и оперативно решить любой вопрос. Это поистине бесценно. И хочу отметить рост специалиста Нарана, который был впервые у нас в Калининграде. Наран, спасибо тебе за такую теплую и дружелюбную атмосферу, за то, что с радостью отвечал на все наши вопросы. Ваши замечания помогли нам устранить все слабые места в ресторане.
3: Высокая оценка в рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM звучит сочно.

Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: FM.
1: Этот месяц мы посвятили менеджерам смены, людям, которые знают ответы еще до того, как прозвучали вопросы. Кажется, они умеют управлять временем, очередями и настроением команды одновременно. Месяц подходит к завершению, но благодарность никогда не выходит из графика. Признавай коллег. Отправляй сообщение через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobaka.chicken.fm и через форму обратной связи на сайте chicken.fm.
2: Горячие хиты.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Полушкина Полина, я младший менеджер смены, работаю в городе Перми, в Рощице, это школа 19. Ну, работу в Рощице я выбрала просто ради подработки. Не думала, что задержусь здесь надолго, как, наверное, думают многие люди. В итоге так получилось, что теперь я доросла до младшего менеджера смены. Меня поддерживали коллеги, они видели, у меня написал, и было очень приятно, что это чувствовать и расти в должности.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Рощице.

мая мы отмечаем месяц менеджера смены Ростикс. Менеджеры смены, вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: компетенции лидеров Ростикс. Про людей. Ценность – построение отношений и партнерства. Доверие на смене рождается из честности. Партнерство в Ростикс – это умение вовремя прийти на помощь коллеге, уважать чужое мнение и создавать вокруг себя открытую атмосферу без токсичности. Компетенция в действии. Выстраиваю доверительные отношения и помогаю в запарах. Честно рассказываю о текущей ситуации. Управляю эмоциями и ищу компромиссы. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Я в «Ростикс». Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, команда! В эфире программа «Музыка со вкусом» и с вами Никита из Ростикс Юность. И сегодняшний гость нашей рубрики – дабстеп. Дабстеп – это музыка низких частот, резких звуковых эффектов, зародившийся в Англии. Его главная особенность – это особый вибрирующий бас, который буквально сотрясает пространство. Резкие сбивки ритма, темные мелодии и мощные дропы делают дабстеп одним из самых узнаваемых жанров электронной музыки. И чтобы ощутить глубину баса, включаю Скриликса, Бэнгрэн. Приготовься к звуковому удару. И услышимся где-нибудь еще.

0: высокая оценка в Рост 2.0 рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Твит Ивантеевка».
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Благодарю. Наш высокий результат – это совокупность общей работы команды, начиная с ночника, заканчивая мною. Так как мой ресторан считается еще молодым, моя задача как директора была наладить высокий стандарт работы и поддерживать его на ежедневной основе.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Учитывая вышесказанное, я бы выделил две основные ценности, повлияющие на результат – амбициозность и командная работа.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за рост?
2: Выделите зоны роста в ресторане и работать над ними. Для себя я выбрал три основные категории – чистота, продукт и сотрудники. Слаженная работа рядовых работников, четкое распределение ответственности и ежедневный контроль чистоты принесли свои плоды.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу много кого признать. Мою любимую жену за поддержку, команду за результат. Отдельно я хочу сказать гигантское спасибо территориальному управляющему Маралу Рахату за поддержку.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
1: Работа есть в

90-60-90. Окружили меня как звезды, да. Они меня называют босс. Под ногами моими нет ни Rolls-Royce, нет ни Mustang. Под ногами бабаевый танк, снова стрельба.

0: Москве 19.00, а в Оренбурге 9 часов вечера. Звучит
1: точно! Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: FM.
1: Этот месяц мы посвятили менеджерам смены, людям, которые знают ответы еще до того, как прозвучали вопросы. Кажется, они умеют управлять временем, очередями и настроением команды одновременно. Месяц подходит к завершению, но благодарность никогда не выходит из графика. Признавай коллег. Отправляй сообщение через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobaka.chicken.fm и через форму обратной связи на сайте chicken.fm.
0: Chicken FM. Четкий бит твоей.

0: Команда. Амбициозность.
1: Ноздрина Ирина, заместитель директора Островского ВИКСа. Основная задача перед нами сейчас стоит улучшить скорость обслуживания за счет того, что продажи больше, чем изначально планировались для нашего ресторана. У нас ресторан Smartbox, и, соответственно, оборудование у нас меньше, чем в обычных ресторанах, а продажи больше. Поэтому сейчас у нас стоит задача именно улучшиться скорости обслуживания, научиться работать с тем, что есть.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, а это Вика из ресторана «Ройстикс Уральская» в Екатеринбурге. Вика передает привет всем своим сотрудникам на смене и желаю выжить в 50-50. Надеюсь, все поняли, а мы Вике передаем персональный привет. Ребята, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Я Ростик. На полную.
0: Amazing sound. Chicken FM. Всегда в движении.

0: Тема есть в Ростикс. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Просыпайся. Работа есть в Ростикс. Просыпайся.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана «Твит Ивантеевка». Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жаркий сезон, горячие хиты. Лето на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, Ростик, Золотая Миля на связи, Артем Кисляк. И Артем передает привет своей команде, директору ресторана, прекрасной, очаровательной и всеми любимой Елене. Желаю хороших продаж, выполнения результатов и замечательного настроения.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу?
0: Chicken FM.

0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. «Я в Ростикс» всегда на волне.
1: Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качай это вместе с тобой.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
3: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на

0: Команда «Большое сердце».
1: Ноздрина Ирина, заместитель директора Островского ВИКСа. Директор ресторана «Кон» дает на ежемесячной основе почти каждый месяц. И мы тоже с директором ездили в приют для животных летом в прошлом.
0: В мае мы отмечаем месяц менеджера смены «Ростикс». Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся!

0: музыка нашей команды.
1: Привет, команда «Ростикс». Здесь Виолетта. «Ростикс Тайга», город Братск, Иркутская область. Сейчас прозвучит моя песня BLXXD Honeywood Bay Lesta. Этот трек подарит вам заряд позитива. Слушайте и наслаждайтесь.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Месяц менеджера смены Rostix. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
1: Rostix ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Rostix. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Rostix. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador.
2: Rostix. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Rostix – это
3: момент удовольствия.
2: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Rostix. Настроение есть.
4: Rostix Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, я Умурзаков Насимжан, директор ресторана «Ростикс Аура» Новосибирск.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо. Результат такой достигнут благодаря командной работе. Мы все работали слаженно, как единый механизм. Каждый сотрудник понимает важность этого события. И на Росаудите все выполнили свою работу на отлично.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Из корпоративных ценностей хочу выделить командную работу. Только вместе мы можем достигнуть любые поставленные задачи. Также важна ценность забота о гостях. Мы ежедневно с улыбкой и с радостью приветствуем каждого гостя. Благодаря этому обеспечиваем безупречный сервис и гостеманию.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Главный секрет успеха – это нацеленность на результат. Мы всегда целимся на Луну и добиваемся поставленной задачи. Соответственно, грейд А в прошлом Рост аудите – это отличный показатель наших стараний и усилий. А над отклонениями мы еще поработаем.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Хочу признать всю команду Ростикс Аура Новосибирск. Ребята, вы мастера своего дела, вы лучшие, я вас люблю.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM. Хрустим.

0: Забота о гостях.
1: Ноздрина Ирина, заместитель директора Островского ВЫКСа. Ну, больше в дружелюбии каком-то, в улыбке постоянных гостей, как таковых. Есть они, но заказывают всегда разные, нет такого, что всегда одно и то же.
0: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken _ FM. И по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту. Радио Собачка Chicken. Chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой. Good vibes
2: only. Rustic Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: красиво.
1: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе.
2: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
2: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
2: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on.

0: «Мой наставник».
1: Ноздрина Ирина, заместитель директора Островского ВЫКСа. Первый мой директор Куринова Светлана и нынешний директор Жукова Дарья. Первый мой директор обучала меня с момента, как только я пришла в компанию, развивала меня на менеджера смены. И Жукова Дарья, мы вместе с ней открывали, собственно, ресторан Островского ВЫКСа.
0: В мае мы отмечаем месяц менеджера смены «Ростикс». Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
2: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: You know, like the way we used to do it.
1: Музыка нашей команды.
2: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле функ. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного дня.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Быть амбассадором Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Читаешь рэп.
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок. Пишешь музыку. Тебя должны услышать все в эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Ростикс Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

Hingga dia kembali.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Зорин Артем, директор ресторана «Кварц Подольск».
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Отмечу, что ресторан и ранее показывал стабильно высокие результаты, а столь высокая оценка – это закономерный результат вложенных усилий моих и моей команды, пролитого пота и затраченного времени, и, конечно же, выстроенных систем в ресторане.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Безусловно, это командная работа, 100% самоотдача каждого члена команды и амбициозность. Мы стремились к такому результату, и мы его получили.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Необходима вовлеченность каждого сотрудника, каждого менеджера. За один день невозможно подготовиться к аудиту. Необходима планомерная работа каждый день. Тогда и результат будет соответствующий.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: Я хотел бы признать всю мою дружную команду ресторана «Кварц» за их самоотверженный труд и своего территориального управляющего Ольгу Голобурдо за наставничество и веру в прорывной результат. Большое им всем спасибо.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение. Хрустим.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи. Звучит
1: точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
2: Welcome to the Rostix Dance Club.
1: Каждый вечер с 20.00 до полуночи

0: Команда. Амбициозность.
1: Медведева Светлана Николаевна, город Липецк, Ростик, Сокол. У нас даже задачи стоят, мы хотим развить 4 тренеров, мы уже, в принципе, занимаемся этим потихоньку, обучаем. Также мы хотим развить менеджеров, тоже обучаем, потому что у нас место освобождается для карьерного роста других ребят, и у нас есть желающие. Good vibes only.
2: Ростик Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Ходжа, это ресторан Orange в городе Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростик и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

¿Qué siente usted cuando canta las coplas?

поздравляем коллег, отмечаем вместе. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Rostix. Настоящий слэй-вайб.

0: Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
1: Хрустим

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет, сегодня суббота и субботний вечер, время немного выдохнуть. Музыка играет, неделя почти позади, а впереди еще целое воскресенье. Также не забывай ловить хорошие моменты даже в обычных рабочих днях. И да, дай 5 тем, кто был рядом с тобой всю эту неделю. Мы вместе, ребята.
2: Каждый день с 20.00 до полуночи. House, Funk, Good Vibes, Rustic's Dance Club. Кухня, как премиальный VIP-клуб.
0: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
3: Звучит точно!
2: Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Rustic's, твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Да, наша миссия Ростикс – радовать вкусом, гарантировать качество, скорость и незабываемый сервис. Звучит серьезно, но на деле все начинается с простых вещей. Улыбки, командной поддержки, хорошие идеи и желание сделать чуть лучше, чем вчера. Именно из этого складываются большие результаты и крутая атмосфера. Не забывай признавать коллег, благодарить их и передавать приветы через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobakachicken.fm и через наш портал chicken.fm.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Медведева Светлана Николаевна, город Липецк, Ростик, Сокол. У нас есть доска, где есть фотографии директора, также есть лучший сотрудник, которого мы, то есть по итогам месяца мы выделяем лучшего сотрудника, по итогам его работы смотрим, и то есть фотографию мы обновляем. Также у нас есть своя доска признания, где мы можем выписать каждому сотруднику в карточке признания тоже. Любой сотрудник может взять и признать любого сотрудника. Ну, понравилось, за хорошую работу, или там что-то мы придумал другое. Также мы проводим собрания. И вот сейчас подходит летний сезон, мы планируем, скажем так, выбраться или выложиться на природу по возможности, собрать сотрудников, попросить других ресторанов, чтобы нас заменили наших сотрудников. И также мы планируем, поедем мы, ребят, уже мы подготавливаемся, замену заищем заранее в Гусь-Хрустальный на волейбол мы планируем.
0: Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: На связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM. Следующее сообщение от Тамилы Захаровой из ресторана «Ростикс Щелковская» в Москве. Тамила признает свою команду ресторана «Ростикс Щелковская» за проходной результат «Рост 2.0». Вы большие молодцы. Спасибо за ответственный подход к работе и выполнение всех поставленных задач.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Поздравляем коллег! Отмечаем вместе!
1: Chicken FM.
0: Включай амбиции. Достигай большего.

Ростик. Новая креативная концепция «Настроение есть». Нежное, сочное, хрустящее. «Настроение есть». Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Ростик Семенова на связи в Тюмени. Нам передает привет Лариса, передает привет всей своей команде Ростик Семенова. Ребята, вклад каждого из вас незаменим. Не останавливайтесь на достигнутом, и у вас все получится. Знаете, вы работаете в команде мечты, которую мы создадим вместе.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь, не плачь, Анастасия.

тема есть в Ростикс. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: В марафоне профессиональных праздников «Ростикс» мы добрались до финиша месяца менеджера смены. И если бы за умение держать все под контролем вручали медали, многие из них уже не поместились бы на форме. Давайте вместе поблагодарим, признаем тех, кто делает работу команды легче каждый день. Ваши сообщения мы ждем через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobakachicken.fm и через форму обратной связи на портале chicken.fm.
0: Chicken FM.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Медведев Светлана Николаевна, город Липецк, Ростик, Сокол. Я вообще в бренде уже в этом году, у меня будет 11 лет в июне месяце. Не знаю, мне нравится, я люблю свою работу. Каждый день он происходит по-разному. Разные ребята, у всех разные даты расстроения. Где-то мы посмеемся, где-то да, там может быть что-то еще. Но мне нравится своя работа. Я горжусь своей работой, и мне очень приятно предлагать. И очень люблю даже, если нужно, тиковые часы, скажем так. Работа на этаже, мне очень нравится работа на кассе и общаться с людьми.
0: Командная работа. Командное радио Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Миров Иван, я из ресторана Росикс Хасыгин на Санкт-Петербург, и я хочу посвятить следующий трек своему менеджеру смены, самой лучшей, Годяевой Таисе.
2: Друзья!

0: связи с командой.
1: Эфир Chicken FM продолжаем сообщением из Нижнего Новгорода. 700 ресторан Плотникова от Светланы Сабановой сообщение. Светлана передает привет своей любимой команде Плотникова. Желаю менеджеру смены Денису Пухову достижения самых лучших результатов на смене. А своему директору Кате лучики солнышко и лето.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Всегда на твоей стороне. Всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

Месяц менеджера смены Ростикс. Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: мае мы отмечаем месяц менеджера смены Rostix. Менеджеры смены – вы незаменимая часть нашей команды. Вы работаете для того, чтобы наши гости получили лучший сервис и продукт. Весь месяц вместе признаем коллег, рассказываем о наших героях на радио и в корпоративных каналах в Телеграме и Максе. Присоединяйся, добавь свой вайб, сердечки и поздравления. Покажи своим примером, что в команде важен каждый.
1: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Rostix», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Яснешек.
1: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken

0: высокая оценка в Рост 2.0 рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем привет, меня зовут Катя, я директор ресторана «Ростикс» Плотниково, город Нижний Новгород.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Спасибо за поздравление. Наш результат – это прежде всего выполнение ожиданий перед нашими гостями и компанией. Слаженная работа моей команды над операционным мастерством и атмосферой в ресторане заслужила Great A.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Ну, во-первых, я всегда пропагандирую в своих ресторанах ценность «командная работа», потому что вместе мы сила. Ну и, конечно же, амбициозность, ведь наш ресторан юбилейный, и хочется поддержать этот особенный статус 700-го ресторана отличными результатами.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Наш главный рецепт успеха – это каждодневная работа над ошибками, соблюдение ценностей компании и чтобы команда всегда смотрела в одно направление с директором.
1: Кого бы ты хотела признать в эфире Chicken FM?
2: Я хочу признать свою команду менеджеров Свету, Настю, Кристину, Максима и Дениса, ведь это моя опора, поддержка и мотивация на успех. А также всем пожелать успешных Рост 2.0.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM. Наш эфир продолжается сообщением из ресторана «Ростик Семенова» в Тюмени. Нам пишет Самандар. Самандар хотел бы передать привет команде «Ростик Семенова» в Тюмени и пожелать мега-классного проведения смены. Тебе, Самандар, огромный привет от нас. Ребята, помните, любое событие может стать поводом для отправки сообщения в эфир. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.

0: FM.
1: Евростикс – это как корпоративная кухня, только в телефоне. Здесь шутят, делятся историями, показывают жизнь ресторанов и собирают все самое интересное в одном месте. Подписываться можно и в Телеграм, и в Максе. Мы подготовились. Все ссылки есть на портале chicken.fm. И, конечно, зови коллег. Куда без них?

0: «Мой наставник».
1: Медведева Светлана Николаевна, город Липецк, Ростик, Сокол. Наставник мой – это в первую очередь мой бывший директор, у которого я работала заместителем директора. Это Анисима Марина Валентиновна, которая у нас развилась до территориального управляющего. Также директор Ривьера Лебедев Дмитрий. Тоже очень есть чему поучиться.
0: Chicken FM. Радио большой команды.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: В наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Ростик с Плотникова выходит на связь. Екатерине пишут ребята огромный привет. Поздравляем с юбилейным рестораном. Желаем высоких продаж и поменьше стресса. С любовью, крыски. Смайлик. Мы поздравляем Екатерину также. И, ребята, присоединяйтесь к эфиру.
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Месяц менеджера смены «Ростикс». Поздравляем коллег, отмечаем вместе. Дай пять. Мы на одной волне. Chicken FM.

Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken, нижнее подчеркивание, FM. И по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту. Радио Собачка Chicken. Chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: Высокая оценка в Рост 2.0 – рецепт успеха. Признаем лучшие рестораны, прошедшие Рост с наивысшей оценкой А. И узнаем, как им удалось достичь таких результатов. На связи настоящие фанаты стандартов и гостевого опыта.
1: Привет, представься, пожалуйста.
2: Всем добрый день, меня зовут Шапотин Андрей, я занимаю должность директора ресторана «Калининград», площадь Калинина, 26А.
1: Поздравляем с высокой оценкой в Рост 2.0. Расскажи, как получилось добиться такого результата?
2: Этот результат – итог слаженной работы команды. Что помогло нам достичь такой оценки? Первое – это, конечно же, коучинговые визиты в МД-аудите, которые играют ключевую роль в выявлении операционных узких мест в ресторане. Анализ отклонений позволяет нам реагировать на проблемы, своевременно принимать корректирующие меры. Помогает достижение результатов также и анализ обратной связи гостей. Отзывы гостей и мониторинг жалоб содействуют выявлению слабых мест в обслуживании и в стандартах, которые мы быстро устраняли и фиксировали как улучшение. Также мы поощряем инициативу сотрудников, которые находят и устраняют проблемы. Создаем атмосферу, где сотрудники не боятся сообщить о несоответствии, а предложить улучшение.
1: А какие наши корпоративные ценности пригодились вашей команде при прохождении Рост?
2: Ценности компании, конечно же, являются ключевым фактором нашего развития. В частности, я бы хотел отметить две ценности, которые для меня сыграли существенную роль в успешном прохождении Рост 2.0. Это амбициозность и командная работа. Сначала амбициозность задает вектор развития, формирует общую атмосферу. Далее уже вдохновляющие масштабные цели мотивируют команду преодолевать ограничения и достигать чего-то большего. Но сами по себе амбиции остаются лишь идеей, пока команда не воплотит их в реальность. Тем самым взаимодействие амбиций и слаженной командной работы позволяет добиваться поставленных целей и получать высокие результаты.
1: Поделись своим рецептом успеха. Как ресторану получить оценку А за Рост?
2: Конечно. Самое главное – это показывать реальные процессы, создавать доброжелательную атмосферу. Но из основных факторов я бы выделил следующее. Анализ предыдущих Рост-отчетов с целью выявления отклонений в работе ресторанов. Этот этап играет немаловажную роль, поскольку Рост-отчеты и отклонения помогают нам определить и проработать слабые места и направления по блокам в собственном ресторане. Еще ключевым фактором предотвращения отклонений и повышения эффективности ресторана лежит на распределение задач между менеджерами по системе 4. Четкие зоны ответственности – это как фундамент для достижения максимальных операционных и финансовых показателей. Это готовность к новым вызовам и достижение побед.
1: И кого бы ты хотел признать в эфире Chicken FM?
2: В первую очередь хочу выразить искреннюю благодарность всей команде «Калининград Южный вокзал», включая административно-управленческий персонал. Ваша слаженная работа и вовлеченность стали залогом нашего общего успеха. Без вашего вклада достижение столь высоких результатов было бы, конечно же, невозможным. Также отдельное спасибо моему территориально управляющему Боевой Раисе и маркет-менеджеру Дмитрию Макаркину. Вы всегда рядом, готовы помочь и оперативно решить любой вопрос. Это поистине бесценно. И хочу отметить рост специалиста Нарана, который был впервые у нас в Калининграде. Наран, спасибо тебе за такую теплую и дружелюбную атмосферу, за то, что с радостью отвечал на все наши вопросы. Ваши замечания помогли нам устранить все слабые места в ресторане.
0: Высокая оценка в Рост 2.0. Рецепт успеха. С нами лучшие из лучших. Chicken FM. На связи с командой.
3: Это Chicken FM, а это Наталья из ресторана «Ростикс Лента» в Кемерове. Всем классного дня, дорогие коллеги. Сибирь дождалась лета. Всех обнимаю и желаю позитивного настроя на космические продажи. Спасибо тебе, Наташа. В Сибири огромный привет. И, ребята, вне зависимости от того, в каком вы регионе, пишите нам.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Говорят, хорошие менеджеры смены не ходят, а телепортируются между задачами. Проверить это мы не можем, но точно знаем одно. Без них работа ресторана выглядела бы совсем иначе. Месяц менеджера смены подходит к концу. Это отличный повод поблагодарить тех, кто каждый день держит руку на пульсе ресторана. Ждем ваши признания, приветы через Макс, Телеграм, электронный адрес радиособака chicken.fm и через форму обратной связи на chicken.fm.